0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

засветит. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: 96 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM. Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Кандидат в министры обороны пообещал укрепить безопасность Латгалии. Государственному центру доноров крови срочно необходима помощь доноров. В рамках бюджета соучастия определены 5 проектов по развитию городской инфраструктуры. Пляж Большого Стропского озера вновь получил синий флаг. Торговцев и домашних производителей приглашают принять участие в фестивале «Лигу в Вишках 2026». Далее подробнее об этих новостях. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис обязался поддержать командующего НВС Каспарса Пуданса в обеспечении безопасного неба в Латгалии. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет 3 главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочивание и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей НВС на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Государственный центр доноров крови призывает срочно откликнуться доноров нескольких групп крови. В настоящее время особенно необходима кровь групп 0, А+, Б+, и А-. Сдать кровь можно в любом постоянном пункте донорства, а также во время выездов службы, которые проходят каждую неделю. Напомним, что в Даугавпилсе постоянный пункт сдачи крови находится в центральной поликлинике на улице Вестура, 5. В понедельник, 11 мая, Даугавпилское самоуправление закончило оценивать проекты бюджета соучастия. Комиссия рассмотрела 8 проектов городского развития, представленных жителями. После проверки и оценки соответствия требованиям, 5 из них были поддержаны. Проекты предусматривают улучшение городской среды и развитие общественных пространств, а их реализация будет зависеть от голосования жителей. В пятерку поддержанных проектов вошли создание зоны отдыха на берегу реки Даугава с причалом для лодок, создание открытой спортивной площадки рядом с Ругельским котлованом, экологическое возрождение зоны отдыха на озере Шуню, создание мурала «Мы все в одной лодке» и благоустройство зоны для выгула собак в парке Айспилсатас. Информация о начале голосования будет опубликована на официальном сайте самоуправления, и у жителей будет 30 дней для электронного голосования на платформе бюджета соучастия geolatvia.lv. Этим летом на пляже Большого Стропского озера в Даугавпилсе снова будет поднят синий флаг – международный символ качества и безопасности зон отдыха у воды. Как сообщили в Фонде экологического образования, в этом году синий флаг присвоен 14 латвийским пляжам и одной яхтенной марине. Перед началом купального сезона на пляжах обновляют инфраструктуру, проверяют готовность спасателей и проводят экологические мероприятия для жителей и туристов. Традиционное открытие купального сезона в Латвии намечено на 15 мая. Ауждоговское краевое самоуправление приглашает торговцев, ремесленников и домашних производителей подавать заявки на участие в гастрономической ярмарке, которая пройдет 23 июня в рамках фестиваля «Лигу в Вишках 2026». Прием заявок продлится до 17 июня. Правила торговли и бланк заявления можно найти на сайте краевого самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 14 мая. Сегодня после безветренного и солнечного утра постепенно усилится южный ветер, но не будет превышать 7 метров в секунду и принесет с собой облачность. И примерно такая погода продержится в течение всего остатка рабочего дня. Температура воздуха от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 17 градусов во второй половине дня.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу.

ближайшем выпуске новостей. Кандидат в министры обороны пообещал укрепить безопасность Латгалии. Государственному центру доноров крови срочно необходима помощь доноров. В рамках бюджета соучастия определены 5 проектов по развитию городской инфраструктуры. Пляж Большого Стропского озера вновь получил синий флаг. Торговцев и домашних производителей приглашают принять участие в фестивале «Лейговищах» 2026. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Кандидат в министры обороны пообещал укрепить безопасность Латгалии. Государственному центру доноров крови срочно необходима помощь доноров. В рамках бюджета соучастия определены 5 проектов по развитию городской инфраструктуры. Пляж Большого Стропского озера вновь получил синий флаг. Торговцев и домашних производителей приглашают принять участие в фестивале «Лыго в Вишках» 2026. Далее подробнее об этих новостях. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райви Смелнис обязался поддержать командующего НВС Каспарса Пуданса в обеспечении безопасного неба в Латгалии. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет 3 главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочивание и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей НВС на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Государственный центр доноров крови призывает срочно откликнуться доноров нескольких групп крови. В настоящее время особенно необходима кровь групп 0, А+, Б+, и А-. Сдать кровь можно в любом постоянном пункте донорства, а также во время выездов службы, которые проходят каждую неделю. Напомним, что в Даугавпилсе постоянный пункт сдачи крови находится в центральной поликлинике на улице Вестура, 5. В понедельник, 11 мая, Даугавпилское самоуправление закончило оценивать проекты бюджета соучастия. Комиссия рассмотрела 8 проектов городского развития, представленных жителями. После проверки и оценки соответствия требованиям, 5 из них были поддержаны. Проекты предусматривают улучшение городской среды и развитие общественных пространств, а их реализация будет зависеть от голосования жителей. В пятерку поддержанных проектов вошли создание зоны отдыха на берегу реки Даугава с причалом для лодок, создание открытой спортивной площадки рядом с Ругельским котлованом, экологическое возрождение зоны отдыха на озере Шууню, создание мурала «Мы все в одной лодке» и благоустройство зоны для выгула собак в парке Айспилсатас. Информация о начале голосования будет опубликована на официальном сайте самоуправления, и у жителей будет 30 дней для электронного голосования на платформе бюджета соучастия geolatvia.lv. Этим летом на пляже Большого Стропского озера в Даугавпилсе снова будет поднят синий флаг – международный символ качества и безопасности зон отдыха у воды. Как сообщили в Фонде экологического образования, в этом году синий флаг присвоен 14 латвийским пляжам и одной яхтенной марине. Перед началом купального сезона на пляжах обновляют инфраструктуру, проверяют готовность спасателей и проводят экологические мероприятия для жителей и туристов. Традиционное открытие купального сезона в Латвии намечено на 15 мая. Ауждоговское краевое самоуправление приглашает торговцев, ремесленников и домашних производителей подавать заявки на участие в гастрономической ярмарке, которая пройдет 23 июня в рамках фестиваля «Лыго в Вишках 2026». Прием заявок продлится до 17 июня. Правила торговли и бланк заявления можно найти на сайте краевого самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 14 мая. Сегодня после безветренного и солнечного утра постепенно усилится южный ветер, но не будет превышать 7 метров в секунду и принесет с собой облачность. И примерно такая погода продержится в течение всего остатка рабочего дня. Температура воздуха от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 17 градусов во второй половине дня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: нравится мне.
1: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālu lūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: ближайшем выпуске новостей. Латвия планирует запретить все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. В Даугавпилсе будут модернизированы остановки общественного транспорта. Матчи чемпионата мира по хоккею покажут на большом экране в Центральном парке. Подведены итоги акции по сбору зеленой массы в городе. В субботу на площади Венебас пройдет ярмарка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» отдельный разговор был посвящен развитию ветроэнергетики в Латвии. Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис связывает эту тему не только с производством электричества, но и с энергетической безопасностью нашего государства. По словам министра, Латвия должна смотреть на энергетику как на сбалансированный набор разных источников. Одного вида энергии недостаточно, чтобы обеспечить устойчивость системы круглый год. Гидроэлектростанции играют свою роль, солнечная энергия особенно важна в ясные периоды, а ветер должен давать вклад в те сезонные дни, когда солнечной генерации меньше. Именно поэтому, по словам Каспара Мелниса, ветроэнергетика – это не дополнение ради моды, а элемент полноценного энергетического портфеля страны. Каспар Мелнис также подчеркнул, что речь идет не только о киловаттах, но и об экономике. Если электроэнергию страна производит сама, значит и деньги остаются внутри латвийской экономики. При этом министр привел и конкретные цифры. Сегодня Латвия ежедневно тратит порядка 7-10 миллионов евро на импорт ископаемых энергоресурсов. В год это составляет около 3 миллиардов евро. По его словам, развитие собственной генерации – это способ сократить эти расходы и удержать средства внутри страны. В программе прозвучал и более широкий аргумент. Импорт ископаемого топлива означает, что значительные средства уходят за рубеж, тогда как развитие собственной энергетики, наоборот, создает рабочие места, поддерживает регионы, формирует налоговые поступления и дает шанс для появления рядом с энергетическими проектами новых производств. В качестве примера министр привел ветропарк в Елговском крае, возле которого уже возникают планы для других бизнес-проектов, заинтересованных в более доступной электроэнергии. Отдельный акцент был сделан и на выгодах для местных сообществ. По словам Каспара Мелниса, новые ветропарки предусматривают и прямые поступления в пользу жителей и самоуправлений. В качестве примера министр упомянул проект Лафлорта с установленной мощностью около 108 мегаватт и 16 турбинами, который должен ежегодно приносить средства местным жителям и самоуправлению. Министр также отметил, что рядом с такими объектами приводится в порядок дороги и другая инфраструктура, которая затем остается на месте и используется жителями. В программе министр климата и энергетики Каспар Мелнис затронул и скепсис вокруг ветропарков. По его словам, людям часто не хватает знаний и наглядного опыта, а поэтому сохраняются опасения из-за внешнего вида объектов, влияния на здоровье, на животных и на ландшафт. Однако Каспар Мелнис подчеркнул, такие проекты не строятся автоматически. Для них проводятся оценки воздействия на окружающую среду, и нередко, после экспертной оценки, часть первоначально запланированных турбин вообще исключается из проекта. Главный вывод, который прозвучал в программе, прост. Развитие ветроэнергетики для Латвии – это вопрос не только зеленого курса, но и вопроса, сможет ли страна сама производить нужную ей энергию, снизить зависимость от импорта и удерживать экономическую выгоду внутри страны. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Мелниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Латвия планирует запретить все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. В Даугавпилсе будут модернизированы остановки общественного транспорта. Матчи чемпионата мира по хоккею покажут на большом экране в Центральном парке. Подведены итоги акции по сбору зеленой массы в городе. В субботу на площади Венебас пройдет ярмарка. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Поясним, сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако министерство разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Одновременно Министерство сообщения признает, если из-за запрета перевозчикам будут причинены убытки, их компенсация будет осуществляться в рамках закона об административном процессе. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. На основании результатов открытого аукциона Даугавпилское самоуправление заключило договор аренды земли с компанией GC Deco Latvia с целью размещения остановок общественного транспорта и рекламных объектов на земельных участках, принадлежащих городу. По словам вице-мэра Игоря Прилатова, в рамках проекта в течение 12 месяцев на остановках общественного транспорта в Даугавпилсе будут заменены 49 и в целом будут обслуживаться 57 павильонов, что улучшит городскую среду и инфраструктуру. Новые павильоны будут современными, безопасными и более удобными для жителей, с боковыми стенами из закаленного стекла, навесами и скамейками с деревянным покрытием. А капитально отремонтированные старые павильоны будут установлены в местах, где их до сих пор не было вообще. С 16 по 26 мая у любителей хоккея в Даугавпилсе будет возможность смотреть прямые трансляции матчей чемпионата мира по хоккею на большом экране, который будет установлен возле Ледового дворца. Свой первый матч латвийская сборная проведет 16 мая в 21:20 против хозяев чемпионата команды Швейцарии. На групповом этапе Латвии также предстоят встречи с Германией, Австрией, Финляндией, США, Великобританией и Венгрией. Организаторы приглашают всех хоккейных болельщиков собираться вместе и поддерживать сборную Латвии на протяжении всего чемпионата. 8 мая в Даугавпилсе завершилась весенняя акция по сбору зеленой массы. По данным Управления коммунального хозяйства, за 9 дней жители города сдали 111 тонн биоразлагаемых отходов. Собранные отходы доставляются на площадку биологической переработки, где проходят процесс компостирования и в дальнейшем используются как экологически чистый ресурс. Организация акции и утилизация отходов обошлись самоуправлению в 29 тысяч евро. В субботу в Даугавпилсе на площади Венебас пройдет майская ярмарка. С 10 утра и до 6 часов вечера ремесленники, домашние производители и торговцы из разных городов будут предлагать посетителям свою продукцию. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 14 мая. Сегодня после безветренного и солнечного утра постепенно усилится южный ветер, но не будет превышать 7 метров в секунду и принесет с собой облачность. И примерно такая погода продержится в течение всего остатка рабочего дня. Температура воздуха от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 17 градусов во второй половине дня.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
2: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
1: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Dārgi un nedroši. Tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Реклама саймнецис каздарбības вецējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: добрым утром.
1: С добрым утром.
2: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною

ближайшем выпуске новостей. Кандидат в министры обороны пообещал укрепить безопасность Латгалии. Государственному центру доноров крови срочно необходима помощь доноров. В рамках бюджета соучастия определены 5 проектов по развитию городской инфраструктуры. Пляж Большого Стропского озера вновь получил синий флаг. Торговцев и домашних производителей приглашают принять участие в фестивале «Лигу в Вищах» 2026. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.
1: Весна пришла.

0: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebeles.lv.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершение напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Кандидат в министры обороны пообещал укрепить безопасность Латгалии. Государственному центру доноров крови срочно необходима помощь доноров. В рамках бюджета соучастия определены 5 проектов по развитию городской инфраструктуры. Пляж Большого Стропского озера вновь получил синий флаг. Торговцев и домашних производителей приглашают принять участие в фестивале «Лыго в Вишках» 2026. Далее подробнее об этих новостях. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис обязался поддержать командующего НВС Каспарса Пуданса в обеспечении безопасного неба в Латгалии. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет 3 главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочивание и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей НВС на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Государственный центр доноров крови призывает срочно откликнуться доноров нескольких групп крови. В настоящее время особенно необходима кровь групп 0, А+, Б+, и А-. Сдать кровь можно в любом постоянном пункте донорства, а также во время выездов службы, которые проходят каждую неделю. Напомним, что в Даугавпилсе постоянный пункт сдачи крови находится в центральной поликлинике на улице Вестура, 5. В понедельник, 11 мая, Даугавпилсское самоуправление закончило оценивать проекты бюджета соучастия. Комиссия рассмотрела 8 проектов городского развития, представленных жителями. После проверки и оценки соответствия требованиям, 5 из них были поддержаны. Проекты предусматривают улучшение городской среды и развитие общественных пространств, а их реализация будет зависеть от голосования жителей. В пятерку поддержанных проектов вошли создание зоны отдыха на берегу реки Даугава с причалом для лодок, создание открытой спортивной площадки рядом с Ругильским котлованом, экологическое возрождение зоны отдыха на озере Шууню, создание мурала «Мы все в одной лодке» и благоустройство зоны для выгула собак в парке Айспилсатас. Информация о начале голосования будет опубликована на официальном сайте самоуправления, и у жителей будет 30 дней для электронного голосования на платформе бюджета соучастия geolatvia.lv. Этим летом на пляже Большого Стропского озера в Даугавпилсе снова будет поднят синий флаг – международный символ качества и безопасности зон отдыха у воды. Как сообщили в Фонде экологического образования, в этом году синий флаг присвоен 14 латвийским пляжам и одной яхтенной марине. Перед началом купального сезона на пляжах обновляют инфраструктуру, проверяют готовность спасателей и проводят экологические мероприятия для жителей и туристов. Традиционное открытие купального сезона в Латвии намечено на 15 мая. Ауждоговское краевое самоуправление приглашает торговцев, ремесленников и домашних производителей подавать заявки на участие в гастрономической ярмарке, которая пройдет 23 июня в рамках фестиваля «Лыго в Вишках 2026. Прием заявок продлится до 17 июня. Правила торговли и бланк заявления можно найти на сайте краевого самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 14 мая. Сегодня после безветренного и солнечного утра постепенно усилится южный ветер, но не будет превышать 7 метров в секунду и принесет с собой облачность. И примерно такая погода продержится в течение всего остатка рабочего дня. Температура воздуха от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 17 градусов во второй половине дня.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса?

0: том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
0: 29 50 40 89.
2: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: В ближайшем выпуске новостей. Латвия планирует запретить все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. В Даугавпилсе будут модернизированы остановки общественного транспорта. Матчи чемпионата мира по хоккею покажут на большом экране в Центральном парке. Подведены итоги акции по сбору зеленой массы в городе. В субботу на площади Венебес пройдет ярмарка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией с программы? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией без программы. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Solo akordeonam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuos finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Латвия планирует запретить все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. В Даугавпилсе будут модернизированы остановки общественного транспорта. Матчи чемпионата мира по хоккею покажут на большом экране в Центральном парке. Подведены итоги акции по сбору зеленой массы в городе. В субботу на площади Венейбас пройдет ярмарка. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Поясним, сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако министерство разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Одновременно Министерство сообщения признает, если из-за запрета перевозчикам будут причинены убытки, их компенсация будет осуществляться в рамках закона об административном процессе. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. На основании результатов открытого аукциона Даугавпилское самоуправление заключило договор аренды земли с компанией GC Deco Latvia с целью размещения остановок общественного транспорта и рекламных объектов на земельных участках, принадлежащих городу. По словам вице-мэра Игоря Прилатова, в рамках проекта в течение 12 месяцев на остановках общественного транспорта в Даугавпилсе будут заменены 49 и в целом будут обслуживаться 57 павильонов, что улучшит городскую среду и инфраструктуру. Новые павильоны будут современными, безопасными и более удобными для жителей, с боковыми стенами из закаленного стекла, навесами и скамейками с деревянным покрытием. А капитально отремонтированные старые павильоны будут установлены в местах, где их до сих пор не было вообще. С 16 по 26 мая у любителей хоккея в Даугавпилсе будет возможность смотреть прямые трансляции матчей чемпионата мира по хоккею на большом экране, который будет установлен возле Ледового дворца. Свой первый матч латвийская сборная проведет 16 мая в 21:20 против хозяев чемпионата команды Швейцарии. На групповом этапе Латвии также предстоят встречи с Германией, Австрией, Финляндией, США, Великобританией и Венгрией. Организаторы приглашают всех хоккейных болельщиков собираться вместе и поддерживать сборную Латвии на протяжении всего чемпионата. 8 мая в Даугавпилсе завершилась весенняя акция по сбору зеленой массы. По данным Управления коммунального хозяйства, за 9 дней жители города сдали 111 тонн биоразлагаемых отходов. Собранные отходы доставляются на площадку биологической переработки, где проходят процесс компостирования и в дальнейшем используются как экологически чистый ресурс. Организация акции и утилизация отходов обошлись самоуправлению в 29 тысяч евро. В субботу в Даугавпилсе на площади Венейбас пройдет майская ярмарка. С 10 утра и до 6 часов вечера ремесленники, домашние производители и торговцы из разных городов будут предлагать посетителям свою продукцию. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 14 мая. Сегодня после безветренного и солнечного утра постепенно усилится южный ветер, но не будет превышать 7 метров в секунду и принесет с собой облачность. И примерно такая погода продержится в течение всего остатка рабочего дня. Температура воздуха от плюс 4 градусов ранним утром поднимется до плюс 17 градусов во второй половине дня.

Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

0: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке,

0: 18. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
1: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
3: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
2: mari.lv.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
6: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
7: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Время рубрики «Бюро находок». Найдены велосипедные права на имя Дарина Федорова. Документы находятся у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В районе улицы Пушкина были утеряны ключи от автомобиля с маленьким брелоком «Битлз». Контактный номер телефона 24-876-763. Рядом с магазином «Депо» были утеряны автомобильные ключи без брелока от автомобиля марки «Ниссан». Контактный номер телефона 26-708-558. В районе торгового парка «Соло» был утерян женский паспорт. Контактный номер телефона 20-197-590. В завершение напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: К сожалению, мошенники каждый день придумывают новые способы обмана. И если раньше опасаться стоило подозрительных звонков или ссылок в сообщениях, то теперь жулики все чаще используют обычные QR-коды. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы о том, как не попасться на так называемый квишинг, то есть мошенничество с помощью поддельных QR-кодов. Советы будут от специалистов по кибербезопасности, и они предупреждают. Человек сканирует код, думая, что оплачивает, к примеру, парковку, получает возврат налогов или открывает расписание транспорта. А на самом деле попадает на поддельный сайт мошенников. И все выглядит очень правдоподобно. Поэтому специалисты напоминают, что лучше не сканировать QR-коды без необходимости, особенно на случайных объявлениях и наклейках. Перед открытием ссылки обязательно стоит посмотреть, какой адрес показывает телефон. Не следует вводить банковские данные и пароли после перехода по QR-коду. Также важно помнить, что государственные учреждения не просят подтверждать банковские данные через случайные ссылки. Кстати, мошенники все чаще рассылают QR-коды и по электронной почте. Например, якобы от налоговой службы с сообщением о возврате денег. Человек сканирует код, вводит данные и теряет доступ к счету. Специалисты также советуют не публиковать в социальных сетях фотографии билетов, к примеру, на концерт, с QR-кодами. Если кто-то использует этот код раньше вас, на мероприятие вы уже можете не попасть. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны в интернете и не доверяйте случайным QR-кодам.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: направлений.
1: Добрый день, любимый город. Замечательные наши слушатели, слушатели радио Алиса Плюс. Доброго дня всем и каждому. Вчера в завершении эфира я написала одной из наших слушательниц: «Проснемся утром, и будет солнце». Так оно и случилось. Ну, немного облаками. Изредка, иногда закрывается солнышко сегодня, но эти облака, это же не тучи серые, которые вчера плотно затянули небо над любимым городом. Дожди маловероятны из этих белых облаков. Так что начинаем с солнечным настроением. Прямой эфир. Солнечный четверг, 14 мая сегодня на календаре. Впереди 3 часа прямого эфира программы поздравлений. Приглашаю радушно вас всех к участию. А повод у нас обязательно найдется. Звоните 654-2500 или присылайте сообщение. Некоторые из вас уже это сделали заранее. Номер для сообщений 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: В этом часе у меня запланированная пауза информационная. Я буду знакомить вас с компанией, с предприятием «Матик». Молодое латвийское предприятие со своим производством. Что производится, что предлагается, запаситесь терпением. Обязательно вам в подробностях, останавливаясь в этом часе, буду рассказывать. Ну а если вдруг у вас какие-то проблемы с терпением, в хорошем понимании этого слова, а может быть, времени нет ждать подробной информации, то прямо сейчас скажу, что найдете ее вы на сайте matik.lv. Ну, а я расскажу вам обязательно, что предлагает латвийское предприятие «Матик» с максимальными подробностями чуть позже.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А ну и, конечно же, готово у меня самое первое поздравление. Надо же с чего-то начать и хоть что-то начать отмечать. Родные из Даугавпилса и Елгавы сегодня поздравляют новичонок Николая с днем рождения. Николай, с праздничком, пишут родные. Желаем тебе никогда не сдавать своих позиций, смело и решительно идти к своим целям, достигать их и сразу же намечать новые. Пусть багаж твоих побед и достижений растет, как на дрожжах. Будь невероятно счастлив, здоров и любим. Николай, мы присоединяемся к этим замечательным пожеланиям. Я уверена, ваши родные против не будут. С днем рождения!

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
4: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
8: Родители поздравляют Елену Лойтерштейн. Леночка, с днем рождения. Мама с папой поздравляют, пишут нашу дорогую Леночку, нашу птичку. Поздравляем с днем рождения. Ты взрослая, умная, любящая и любимая мамочка двух прекрасных дочерей. С детства дружишь с птицей счастья. Желаем тебе радости, успехов, удачи. Вместе с нами.

0: эфире программа поздравлений.
1: А теперь пауза информационная у меня по плану. И, как я уже сказала в начале прямого эфира, с нами в этом часе компания «Матик». Молодое латвийское предприятие со своим производством специализируется на изготовлении и продаже теплиц, беседок, автомобильных навесов и других металлических конструкций, предлагает своим клиентам прочные, практические и визуально привлекательные решения для сада и для домашнего хозяйства. Вернемся к теплицам. Самое время вернуться к ним. Если вы ищете качественную теплицу, которая прослужит долгие годы и подарит богатый урожай, тогда вам в «Матик». Компания предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы. В ассортименте теплицы разного размера, разной формы. Есть возможность выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната в зависимости от ваших потребностей и, конечно же, бюджета. Установка теплицы происходит, если вам она нужна, эта услуга, в течение 3 дней. Если вы предпочитаете установить конструкцию самостоятельно, конечно, это возможно. Возможно, покупка без монтажа. Звоните, узнавайте подробности и оформляйте заказ. Номер очень легкий. 25-25-01-01. Компания «Матик».
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnas samazina šo ievainojamību. Tas ir stratēģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов

0: Огонек Вегеста, улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebelles.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Сестричку Аллу Васильеву. Алла, ваша сестра Илона поздравляет вас с днем рождения. Моя замечательная, пишет, и лучшая на свете сестричка. С днем рождения. Сегодня ты стала немного старше, но годы не властны над жизнелюбием и целеустремленностью. Желаю тебе всегда оставаться веселой, излучать позитивные мысли и эмоции. Пусть каждое твое желание обязательно исполнится, сбудется. Алла, с днем рождения. Эта песня добавит пожеланий.

0: делаю еще одну паузу. Напоминаю, что в этом часе мы знакомимся с компанией «Matic». «Matic» — молодое латвийское предприятие со своим производством, специализируется на изготовлении и продаже теплиц. О теплицах чуть подробнее уже успела вам рассказать. Предлагает еще беседки, автомобильные навесы, другие металлические конструкции, прочные, практичные, визуально привлекательные решения для сада, для домашнего хозяйства. Есть возможность заказать беседки из поликарбоната. Практичные, долговечные, будут украшением вашего двора или дачи. Доступны разные модели беседок. Установка, услуга установки возможна под ключ или без монтажа, как вам удобнее. Навесы. Навесы для автомобилей можно использовать, чтобы защитить ваш автомобиль от дождя, от снега, от любых неблагоприятных погодных условий. Практично, красиво и, главное, надолго. Звоните, чтобы уточнить подробности. 25-25-01-01. Достаточно просто запомнить этот номер. И домашняя страница в интернете тоже поможет получить подробности. matic.lv.
1: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Скудра Жанна сегодня тоже слышит слова «Жанночка, с днем рождения». Жанна, поздравляем! Жанна, поздравляем! Мы сейчас будем вас поздравлять вместе с Машей. Начнем мы с пожеланий, конечно. Цветов чудесных, легкий аромат наполнит в этот день рождения дом. Пусть комплименты нежные звучат, и солнце ярче светит за окном. И каждую минуту радость ждет, улыбок свет и много доброты. Пусть день рождения счастье принесет, приблизит исполнение самой-самой

0: В эфире программа поздравлений.
1: Руслан прислал сообщение. Это значит, коллектив из города Ливаны снова слушает радио «Алиса Плюс». Руслан передает своим коллегам привет и напоминает, что скоро пятница. Конечно, скоро. Ровно в полночь сегодня и наступит этот долгожданный день.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одну паузу делаю и напоминаю, что в этом часе с нами компания «Матик», молодое латвийское предприятие. Мы знакомимся с ним, молодое латвийское предприятие со своим производством. Что же предлагает? Специализируется на изготовлении и продаже теплиц, беседок, автомобильных навесов и другие металлические конструкции предлагаются. Прочные, практичные и визуально привлекательные решения для вашего сада, для домашнего хозяйства. Команда работает над тем, чтобы создавать конструкции, подходящие под климатические условия Латвии. Используются проверенные материалы, современные производственные технологии, обеспечивается индивидуальная адаптация продукции с учетом потребностей клиентов, конечно же. А помимо собственной продукции, сотрудничает компания «Матик» с надежными производителями из Европейского Союза, предлагая таким образом клиентам более широкий выбор и более современные решения. Все подробности можно узнать, уточнить по телефону 25 25 01 01 и на сайте matik.lv.
0: В эфире программа

0: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
7: В эфире программа поздравлений.
8: А букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке. Как же часто эта песня звучит музыкальным подарком. А ну вот такая песня, такая у нее функция. Желаю здоровья и всего самого наилучшего с этим музыкальным подарком сегодня Светлане Пурвине. Светлана Пурвина от коллектива инвалидного общества «Пункт Плюс». Поздравления, Светлана. Здоровья, всего самого наилучшего. Благодарят за чуткость и доброжелательность. И добавляют, пусть сбываются мечты. Светлана, пусть всегда находятся возможности для любого вашего желания. С днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Любимому мужу Юре привет. Привет от супруги Оли. Добрый день, Алисочка, пишет Оля. Можно ли передать привет мужу Юрию? Уже отправляем, Оль. Оля пишет, надеюсь, что завтра уже вернется с рейса. Скучаем, ждем и любим. А как же иначе, Оленька?

0: Мая, мая.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Делаю еще одну паузу информационную в этом часе. Напоминаю, что знакомились мы с компанией Matic молодым латвийским предприятием со своим производством. Что же производит, напомню, специализируется компания на изготовлении и продаже теплиц, беседок, автомобильных навесов и других металлических конструкций, предлагая своим клиентам прочные, практичные и визуально привлекательные решения для сада, для домашнего хозяйства. Немного подробнее еще раз остановлюсь на теплицах. Сейчас как раз подходящее сезонное время для того, чтобы подробно остановиться именно на теплицах. Компания предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы. В ассортименте разные размеры, разные формы. Можно выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната в зависимости от ваших потребностей, от вашего бюджета, конечно же. Установка теплицы в течение 3 дней, да, входит в услуги компании. Если вы предпочитаете установить конструкцию самостоятельно, да, возможно, покупка и без монтажа. Звоните, чтобы узнать подробности. 25 25 01 01.
1: Программа поздравлений.

0: Паши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: И в этом новом часе продолжат звучать ваши поздравления и музыкальные подарки. Приветами отправлять мы их тоже будем. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530 или присылайте сообщение, я на каждое успеваю ответить. 6-20-20-10-16 для сообщений. У нас открыто приложение Viber и WhatsApp. Напомню, что тут у нас пришло. Сейчас отвечу на следующее сообщение. Ну а пока напомню на всякий случай еще и о том, что на календаре сегодня 14-й день мая.
2: Друг друга,
1: четверг.
2: До этого лета мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно

0: В эфире программа поздравлений.
1: «Цветы без повода» будет звучать сейчас эта песня в исполнении, конечно же, Ирины Аллегровой, подарком музыкальным для Фаины Севастьяновой. Фаиночка, этот выбор сделали ваши подруги. Регина и Вия поздравляют вас с днем рождения. Как приятно в праздник отдохнуть, все дела и планы отменить и окно пошире распахнуть, чтоб побольше солнца в жизнь впустить. Пусть от ярких ласковых лучей мир преобразиться сможет вдруг. Радостней, красивее, светлее и счастливее станет все вокруг.

0: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
3: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
2: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
5: Вижу, основательно готовились коллеги Юлии Мишины к поздравлению. Юленька, ну, конечно, с юбилеем в этом году. Это ж не просто день рождения. Юля, от дружного коллектива пожелание. С юбилеем, очаровательная леди. Пусть беспечная жизнь радует всеми оттенками волнительного счастья. Вокруг тебя, словно легкие бабочки, порхают приятные новости, удивительные события и большие успехи. А твоими лучшими подругами пусть продолжают выступать красота и привлекательность. Юля, с днем рождения, с юбилеем!

0: А можно мне отпуск недели на две? А можно мне отпуск недели на две? И не видеть вас целое лето.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Для кого-то эта песня может быть гимном на ближайшее лето. Мы продолжаем. Следующая песня будет только музыкальным подарком, пока не гимном, нет. Для Инги Арсеньевой. Инга, двоюродная сестра Оля с семьей, поздравляет вас с днем рождения, с прекрасным, светлым, добрым праздником, от всей души счастливых дней. Пусть будет жизнь согрета радостью, заботой близких и друзей. Не счесть сегодня пожеланий, удачи, счастья, доброты, всех исполнения мечтаний. Тепла, любви и красоты. Мы присоединяемся к каждому слову в этих стихах. Инга, с днем рождения!

0: когда хочется настоящего вкуса мяса. Выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: Не ищи повод для улыбки.

0: Маленькая любовь, ну просто маленькая, маленькая такая любовь.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Пришел спецзаказ. Просьба на самом деле пришла сообщением. Просьба, можно ли послушать. Если песня у нас есть, конечно, можно ее послушать. И в данном случае все сходится удачно. Песня есть, время есть. Михаил Бублик для вас с песней сыграем уже в эфире.

0: поздравлений.
1: Привет, отправляем мы сейчас любимой мамочке Лиле привет. Лиле, вам привет от вашей дочери Кати и внучки присоединяются к этому привету Любаша и Настя. Песня «Вишневая любовь» в исполнении Баскова. Лильчика для вас начинает звучать. Хорошего дня.

0: слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А пока звучала песня, я занималась поисками самого лучшего музыкального подарка для следующего поздравления. За кадром ждет своего выхода в эфир наш слушатель Юрий. Юр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами в эфире.
2: Я хочу поздравить свою жену Наталью с днем рождения, великолепным праздником, с юбилеем, 60-летием. И пожелать ей крепкого здоровья, отличного настроения, вдохновения, удачи во всех ее делах. Пусть все у нее будет хорошо и все получается. Любви, счастья, всего-всего самого хорошего.
1: Юра, спасибо, что вышли в эфир. Присоединяемся, Наташенька, к пожеланиям вашего мужа. От нас тоже самые добрые, самые искренние. Просто будьте по-своему счастливы. И пусть всегда для счастья будут возможности, будут причины.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Самых солнечных дней, так начинается пожелание, адресовано сегодня Алине Бубновой. Алиночка, с днем рождения! Бабушка Александра поздравляет вас с самых ясных солнечных дней, доброты, красоты, обаяния, рядом только любимых людей, нежных слов, теплоты и внимания. В жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость любое мгновение. Много счастья пускай принесет и исполнит мечты день рождения. Музыкальный подарок выбран, уже в эфире звучит для вас. Алина, с днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А для Романа Слеповича сейчас начнет звучать песня группы «Машина времени. Поворот». Чтобы новый поворот, а после каждого дня рождения нас ждет какой-то новый поворот в жизни. Обязательно, чтобы каждый новый роман был удачным. Желают вам ваши коллеги, поздравляют вас в этом году с юбилеем. А еще добавляют: Рома, будь счастлив обязательно и непременно здоров. И пусть крепкой будет дружба и верным будет твое горячее сердце. А теперь дадим слово «Машине времени. Поворот» вместе.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну вот мы и третий час разменяли сегодня с вами. Кстати, сегодня по моим, во всяком случае, ощущениям, время не торопится. Я не знаю, как это работает. Какой-то день получается, что не успел поздороваться, а уже и завершение. А в какие-то дни вот так происходит. А все никуда не спешит. Это здорово. На самом деле никуда не спешит, не спешит самому. И когда время тоже никуда не торопится. 14 мая, между тем, уже на календаре сегодня четверг. Вспоминайте, может, мы кого-то еще не порадовали сегодня поздравлением. Еще есть возможность. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2530.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Андрей Бабушкина, вот еще мы сегодня ни разу не поздравляли. Андрей, для вас поздравления от бабушки Анфисы. Наташа тоже в этом списке. И все родные, конечно же, присоединятся к пожеланиям. Пусть будет так же светел каждый год. Сопутствует удача неизменно. Пусть все, что этот праздник принесет, жизнь к лучшему изменит непременно. Добавит сил, здоровье укрепит, подарит счастье светлые мгновения. И вмиг мечты любые воплотит прекрасным, чтобы было настроение всегда, а не только сегодня. Андрей, с днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
6: А песня в исполнении Стаса Михайлова «Одна из миллиона прочих» сейчас будет звучать для Олега Тимофеева музыкальным подарком. Олег, друзья, поздравляют вас с днем рождения, с юбилеем. Вижу, в скобочках так скромненько указали. Юбилей-то отличный на самом деле. Значимая цифра в жизни Олега в этом году. Олег, а друзья пишут: с праздником, дружище, всего и во всем наилучшего.

Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 €, un ar mana top karte bezalkoholiskais alus Lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.
6: А любимую доченьку по имени Алиса мама поздравляет с днем рождения. Нет, вижу, с юбилеем. Первый серьезный юбилей в жизни Алисы в этом году. 10 лет тебе, малышка, дочка, девочка моя. Будь счастливой, дорогая. Знай, что я люблю тебя. Пусть исполнится желание. Свечки в торте задувай. Будь веселой, позитивной, никогда не унывай. А взгрустнулась? Расскажи мне все, всем, чем хочешь, поделись. Помогу тебе, родная, ведь на то она и жизнь, ведь на то и мамы. А в жизни девчонок-малышек. Алису с днем рождения и маму с праздником, с днем рождения дочери.
7: Ты так похожа на самое яркое.

0: поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Алины Бубновой пришло. Алиночка, тетя Люда поздравляет вас. Пусть будут дни светлы, нежны, как яркие цветы весны. Желает всегда прекрасном настроении, а жизнь счастливой. С днем рождения! И песня выбрана музыкальным подарком, Алиночка, для вас. Стас Пьеха, «Моя прекрасная леди».

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Конечно, Валерия Меладзе, сейчас мы послушаем. А будет звучать, мы-то послушаем, но звучать эта песня будет для Жанетты Матвеевой музыкальным подарком. И по поводу замечательному, по поводу дня рождения, вручаем мы этот подарок, Жанетта, сегодня вам вместе с вашей подругой Ирой поздравляет вас. Любимая подруга, встречай свой день рождения. Годам, что пролетают, отсчет ты не веди. Конечно, их немало промчалось, без сомнения, но лучшие, бесспорно, тебя ждут впереди. Ты сложностей не бойся, свои строй, планы смело, всех целей добивайся, мечты осуществляй. И неудач всех рифы ты обходи умело, свой оптимизм и юмор, подруга, не теряй.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
2: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
3: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя Жабо. Мясной ларек Вегеста. Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: А, да-да, еще минутки есть в нашем распоряжении. У меня еще одно поздравление. Я еще одну нашу слушательницу Светлану порадую песней обязательно. А Светлана, выберу для вас что-то особенное. Ирену поздравляют подружки Лена и Белла. Шлют огромный привет и поздравления. Из Даугавпилса они летят в Англию, в город Хантингтон. Отправляем мы это сообщение. Иреночка, я надеюсь, что вы сейчас уже слышите меня. С прошедшим праздником, с днем имени, подружки поздравляют вас, пишут для самой веселой, доброй, отзывчивой и красивой Ирены. Будь всегда здорова и всегда весела. Иреночка,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Светлана, ну и специально для вас. Александр Юрпалов «Одну женщину люблю». Пусть будет тепло на душе у вас от этой композиции. Еще раз вас с праздником, с днем рождения дочери вашей, дочери Леночки, вашей птички. Самые-самые добрые пожелания.

0: или программа поздравлений.
1: Мы завтра с вами продолжим это доброе дело. Мы продолжим с вами завтра. Встретимся слегка после полудня и подхватим поводы, которые точно, я уверена, принесет завтрашний день. Завтра же пятница. Сама по себе повод уже. Хорошего продолжения сегодняшнего дня. Замечательного, доброго, уютного весеннего вечера нам всем. И, конечно, спасибо за компанию. Мы отлично провели эти 3 часа. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Майские прогулки, частые пикники, работа в саду, поездки на дачу и прогулки с питомцами – все это, конечно, про весну и хорошее настроение. Но именно в мае в Латвии резко возрастает активность клещей. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня вновь полезные рекомендации от медиков о том, как защитить себя, детей и домашних животных от клещей. Специалисты напоминают, что клеща можно подцепить не только в лесу. Они часто встречаются в высокой траве, парках, возле дач и даже во дворах. Поэтому во время прогулок лучше выбирать закрытую одежду светлых оттенков, так как на ней клеща проще заметить. Лучше заправлять штанины в носки или обувь, использовать средства от клещей как для людей, так и специальные для животных. После прогулки внимательно осматривать одежду, волосы и кожу, особенно у детей. И проверять домашних животных даже после короткой прогулки возле дома. Кстати, многие забывают, что клещ может несколько часов находиться на одежде или шерсти питомца, а уже потом перебраться на человека. Если клещ все же присосался, его нужно удалить как можно скорее, вытягивая осторожно, равномерно, без резких движений. Затем клеща можно сдать на анализ, чтобы проверить на энцефалит и боррелиоз. И, конечно, медики напоминают, самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть май приносит только приятные прогулки и теплые впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжение дня в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов. Направление ветра южное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: когда хочется настоящего вкуса мяса. Выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Очень сложно.
1: Радио Алиса Плюс, бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. По-прежнему в офисе радиостанции «Алиса Плюс» находятся велосипедные права на имя Дарина Федорова. Приходите, контактный номер телефона 654-22-322. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
1: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: пока не трогал твое ночью, пока ты спишь.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
4: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
7: No 13. Līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
8: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
9: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
10: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: радио Алиса Плюс. Бюро находок.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян айфон. Контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28 205 562. По-прежнему в офисе радиостанции «Алиса Плюс» находятся велосипедные права на имя Дарина Федорова. Приходите, контактный номер телефона 654-22-322. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
2: Потеряли? Нашли?

0: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов. Направление ветра южное, скорость до 7 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
1: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
0: mari.lv.
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%, всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидейбс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартина Лютера катедрале. Vienības nama akordeonistu orkestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien, 23. maijā, 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Inthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Inthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
4: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр климата и энергетики Каспар Малнис рассказал о том, как меняется отношение жителей к электромобилям и почему государство продолжит программу поддержки их покупки. По словам министра, переход на электромобили – это не только вопрос экологии, но и вопрос привычек, новых технологий и экономики. Каспар Малнис отметил, что люди меняются постепенно. Как когда-то нужно было привыкать к новым технологиям, так и сейчас меняется отношение к зарядке, к повседневному использованию машины и к самому принципу потребления энергии. Министр считает, что этот процесс уже идет, хотя и неравномерно. Для части людей электромобиль остается чем-то непривычным, но для других он уже стал реальным повседневным решением. Важной частью разговора стала и новая программа поддержки. Как сообщил Каспар Малнис, следующая программа по электромобилям уже подготовлена. Он подчеркнул, что это не деньги из государственного бюджета, а целевое европейское финансирование, предназначенное именно для зеленых инвестиций частных лиц. По его словам, новая программа в целом похожа на предыдущую, но с рядом уточнений. Сохраняются ценовые пределы, чтобы поддержка не уходила на слишком дорогие автомобили, а также остается и усиливается акцент на многодетные семьи. Министр отметил, что для таких семей поддержка будет выше, а за каждого следующего ребенка, после третьего, предусматривается дополнительная прибавка в размере 1000 евро. Кроме того, дополнительный бонус предусмотрен и в случае сдачи старого автомобиля. Каспар Малнис в программе связал электромобили и с темой энергетической независимости. По его словам, когда автомобиль едет на электричестве, произведенном в Латвии, это означает поддержку

к собственной экономике, а не рост зависимости от импортного топлива. Министр прямо связал развитие электротранспорта с более широкой задачей – производить как можно больше собственной энергии внутри страны и снижать вымывание денег из экономики на оплату ископаемого топлива за рубежом. Таким образом, электромобиль – это уже не просто альтернативный транспорт, а часть более крупной модели, в которой соединяются домашняя генерация, собственное потребление, новые технологии и энергетическая безопасность страны. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Малниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Jūsu garāža cieš no liekās vara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255 06 255. Krāmē un brauc!

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов. Направление ветра южное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
7: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Если мы вдвоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любят.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем пройдет.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: напрасно.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда